0: Радио Зе.
1: Мы снова уходим в промозглую ночь. Мы верим в удачу, что сможет помочь. А все же надежнее друга плеча.

уходим в туман, в моросящую мглу, то по горло в воде, то по пояс в снегу.

0: А друг Димка меня приподнял. Брат, держись.
1: Мы же родом с тобой из спецназа. Мы же родом из спецназа. Мы же родом с тобой из спецназа.
2: Радио Зет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16.

0: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
1: С высоты своей заветной мечты громко кричу.

0: опасность.
1: При обнаружении мины, другого подозрительного предмета, категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.
2: Отложу сегодня все дела и встречи. Соберу я в сумку.

не думая. Мне опять в сотый раз повезло. Наша жизнь лотерея безумная, непростое у нас ремесло. А в глазах промелькнуло мгновенье,

Пусть кто-то иногда ментами называет, профессия впечаталась в сердца. Я, братцы, вам скажу, нас бывших не бывает в строю. Нас

0: Радио З. Работаем за правое дело.
1: В 79-м

военной тайной спрятан. Полк 345-й на ратные дела. Но подвиги не скроешь и о его героях, гвардейцах из десанта недаром слава шла. Ночь перед первым боем здесь не парадным строем, а в яростной атаке достигнут был успех. Востротинская рота, сработав как по нотам, поила кровью щедро чужой афганский снег. Неслись как вихри годы, засады и походы.

0: пятый, он выполнил свой долг.
1: Радио Z. Звук Отечества, что громок и понятен.

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Z.
1: Звуком высекаем огонь из людских сердец.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Радио З.
1: Слезы душат меня, из России моей уезжаю. Слезы душат меня, но из глаз ни одна не бежит. Потому что в душе я о родине тихо рыдаю. Потому что она за спиной моей тихая рыдает.

Мотный гудок парохода кричит, словно хищная птица. Якорь лязгает цепью, предательски душу мне рвет. Но сердце мое все остаться, остаться стремится. Но сердце мое все какого-то чуда так ждет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

решите, что мальчика Вову я целую, как только могу, и австрийскую.

Напишите жене моей бедной, напишите хоть несколько слов, что я в руку был ранен безвредно, поправляюсь и буду.

отмываются в нашей комнате в день сурка. И в полет наш дом отправляется, и штурвал не в наших

0: песня.
1: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.

0: как защитить себя и близких.
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
0: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
0: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
0: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

детям вечно досаден их возраст и быт. И дрались мы до ссадин, до смертных обид. Но одежды латали нам матери в срок.

0: Радио Z. Гордимся, оповещаем, вещаем.
1: Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня в регионе ожидается ясная погода без осадков. Днем столбик термометра поднимется до плюс 30 градусов. Ветер юго-западный, слабый или умеренный. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и

0: разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
2: «Ракетная» – работа рядом с домом. «Негабаритика» приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8 800 600 ровно 2175. «Негабаритика» – работа рядом.
3: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
3: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
3: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
3: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
3: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

за волною, и снова волна, лишь чайки кричат. За кормою тельняшка пропитана солью сполна, морская душа ждет встречи с землею.

предательства нет, охрана границы – дело святое. Из рубки команда, полный вперед, сигналы на базу радист посылает.

рассвет нести свою вахту в открытое море, а там, где матросы, предательства нет, охрана границы — дело святое.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня в регионе ожидается ясная погода без осадков. Днем столбик термометра поднимется до плюс 30 градусов. Ветер юго-западный, слабый или умеренный. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: имя победы мы встаем как один.
1: Радио Зет.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Россияне смогут бесплатно проходить обследование в центрах медицины здорового долголетия по полису ОМС. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Для работы таких центров программу бесплатной медицинской помощи на 2026-2028 годы впервые включили отдельное направление. Там будут проводить исследования, которые помогут выявлять признаки преждевременного старения и риски развития заболеваний. До конца года центры здорового долголетия должны появиться во всех областях России. Регионы получают помощь в закупке оборудования для таких центров в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Более 1,5 миллиона человек направили заявление на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в Госдуму. Об этом сообщила глава Центра избиркома Элла Памфилова. Еще около 376 тысяч россиян решили воспользоваться системой «Мобильный избиратель», которая позволяет проголосовать по месту нахождения. Выборы депутатов Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября. Принять участие можно будет как на избирательных участках, так и дистанционно. С августа налоговые уведомления начали автоматически направлять россиянам с подтвержденной учетной записью на портале Госуслуги. Отдельно соглашаться на электронную рассылку больше не требуется. Новый порядок распространяется на уведомления об уплате налога на имущество, транспортного и земельного налогов, а также НДФЛ. Исключение предусмотрено для граждан, которые ранее отказались от получения документов ФНС через Госуслуги. Пользователи личного кабинета налогоплательщика на сайте ФНС продолжит получать документы через этот сервис. Заказное письмо по обычной почте направит, если уведомление невозможно доставить ни через личный кабинет ФНС, ни через госуслуги. Учебный год для первоклассников будет короче на неделю, следует из рекомендаций Минпросвещения. Они будут учиться 33 недели, а не 34, как остальные, так как для учеников первого класса предусмотрены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля 2027. Сентябрь и октябрь будут самыми выгодными осенними месяцами для отпуска. Об этом рассказали юристы по трудовому праву. В эти месяцы по 22 рабочих дня, поэтому разница между отпускными и обычной зарплатой будет меньше. В ноябре рабочих дней будет 20. Тем, кто хочет отдохнуть подольше, может подойти именно ноябрь. Благодаря праздничному 4 ноября можно сэкономить один день отпуска. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: Реклама. Пришло время открыть завесу тайны. Чернокнижник предсказывает жаркие выгоды Влада Автобелогорье. Чистая аура, заряженная на низкие цены. Шанс приобрести новую Гранту с кондиционером от 770 тысяч рублей. Игорь уже купил. Успей и ты. Магистральная 18-35-75-75. Код города 47-22. Район Спутника. Большая выгода. Не магия, а реальность. Подробности уточняйте в отделе продаж «Лада Автобелогорье». Район Спутника. Не оферта.
1: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он. Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
3: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон». Телефон 372-672. 372-672.
4: Щедрые цены в нашем Доброцене.
5: Тетрадь 12 листов 10,90. Шоколад «Россия», щедрая душа, 70 граммов, 66,90.
6: Цены для магазинов Белгородской области.
7: Сроки акции 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
8: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
9: Звони 8 800 621 75.
8: Не габаритика. Работа рядом.
10: Владис. Агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с Владис без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на vladis.ru.
11: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.

0: безымянных высотах земли.
1: Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня в регионе ожидается ясная погода без осадков. Днем столбик термометра поднимется до плюс 30 градусов. Ветер юго-западный, слабый или умеренный. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors. Официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Россияне смогут бесплатно проходить обследование в центрах медицины здорового долголетия по полису ОМС. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Для работы таких центров в программу бесплатной медицинской помощи на 2026-2028 годы впервые включили отдельное направление. Там будут проводить исследования, которые помогут выявлять признаки преждевременного старения и риски развития заболеваний. До конца года центры здорового долголетия должны появиться во всех областях России. Регионы получают помощь в закупке оборудования для таких центров в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Более 1,5 миллионов человек направили заявление на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в Госдуму. Об этом сообщила глава Центра избиркома Элла Памфилова. Еще около 376 тысяч россиян решили воспользоваться системой «Мобильный избиратель», которая позволяет проголосовать по месту нахождения. Выборы депутатов Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября. Принять участие можно будет как на избирательных участках, так и дистанционно. С августа налоговые уведомления начали автоматически направлять россиянам с подтвержденной учетной записью на портале Госуслуги. Отдельно соглашаться на электронную рассылку больше не требуется. Новый порядок распространяется на уведомления об уплате налога на имущество, транспортного и земельного налогов, а также НДФЛ. Исключение предусмотрено для граждан, которые ранее отказались от получения документов ФНС через Госуслуги. Пользователи личного кабинета налогоплательщика на сайте ФНС продолжат получать документы через этот сервис. Заказное письмо по обычной почте направит, если уведомление невозможно доставить ни через личный кабинет ФНС, ни через госуслуги. Учебный год для первоклассников будет короче на неделю, следует из рекомендаций Минпросвещения. Они будут учиться 33 недели, а не 34, как остальные. Так как для учеников первого класса предусмотрены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля 2027. Сентябрь и октябрь будут самыми выгодными осенними месяцами для отпуска. Об этом рассказали юристы по трудовому праву. В эти месяцы по 22 рабочих дня, поэтому разница между отпускными и обычной зарплатой будет меньше. В ноябре рабочих дней будет 20. Тем, кто хочет отдохнуть подольше, может подойти именно ноябрь. Благодаря праздничному 4 ноября можно сэкономить один день отпуска. Так это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

Встретившись, ответим в тот же час. Пока дела получше, не то, что здесь у вас. Мелькают километры,

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
2: Щедрые цены в нашем доброцене.
3: Тетрадь 12 листов 10,90. Шоколад «Россия», «Щедрая душа» 70 граммов 66,90.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
6: Ракитная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа.
7: Звони 8-800-600-21-75.
6: Негабаритика. Работа рядом.
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
9: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
9: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
9: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
9: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня в регионе ожидается ясная погода без осадков. Днем столбик термометра поднимется до плюс 30 градусов. Ветер юго-западный, слабый или умеренный. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Радио Z. Гордимся, оповещаем, вещаем.
1: Гордо над страной веет наш триколор.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Все меньше и меньше имен в телефоне. Друзей и контактов сужается круг. Так ценно, когда человек тебя понял. Как сложно вникать в разговоры подруг. Так страшно смотреть на людей и не видеть в глазах сострадания истинный свет. Так странно когда-то начать ненавидеть. Ведь был человек, а сейчас его нет. Так грустно услышать не те разговоры от близких когда-то любимых людей. Так просто оставить дебаты и споры и то, что на сердце, держать при себе. Так радостно встретить родимые души когда-то совсем незнакомых людей. Так редко, что кто-то готов тебя слушать. Так мало людей, кто поможет в беде. Так сложно молчать, когда хочется матом. Так жалко, что матом всего не сказать. Бабуле, котенку, ребенку, солдатам нет разницы в том, кому нам помогать. Помочь не пройти мимо ближнего боли и просто сказать: чем могу, помогу. Вот в этом мы очень похожи с тобою, и я по-другому уже не могу. Поставить плечо, протянуть свою руку, обнять или доброе слово сказать. Все это нетрудно, с тебя не убудет, но только не каждый готов поддержать. Когда кто-то спросит, зачем тебе надо? Кому это надо, а вы тут при чем? Что не за спасибо и не за награды стараются люди ночью и днем. Да что объяснять? Кто поймет, тот и понял. И если не понял, уже не поймет. Вы люди из стали, покрытые бронью. Такими, как вы, только мир и живет. Не надо вникать, просто люди такие. Кому-то мы психи, кому-то друзья. Горжусь вами, сильные люди России, великой державы, большая семья.

0: будет всем, как в пути моя. Пусть потерпит ГАИ.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины. По какому маршруту летят беспилотники? Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК Сет Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Россияне смогут бесплатно проходить обследование в центрах медицины здорового долголетия по полису ОМС. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Для работы таких центров в программу бесплатной медицинской помощи на 2026-2028 годы впервые включили отдельное направление. Там будут проводить исследования, которые помогут выявлять признаки преждевременного старения и риски развития заболеваний. До конца года центры здорового долголетия должны появиться во всех областях России. Регионы получают помощь в закупке оборудования для таких центров в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Более 1,5 миллионов человек направили заявление на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в Госдуму. Об этом сообщила глава Центра избиркома Элла Памфилова. Еще около 376 тысяч россиян решили воспользоваться системой «Мобильный избиратель», которая позволяет проголосовать по месту нахождения. Выборы депутатов Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября. Принять участие можно будет как на избирательных участках, так и дистанционно.
5: С августа налоговые уведомления начали автоматически направлять россиянам с подтвержденной учетной записью на портале госуслуги. Отдельно соглашаться на электронную рассылку больше не требуется. Новый порядок распространяется на уведомления об уплате налога на имущество, транспортного и земельного налогов, а также НДФЛ. Исключение предусмотрено для граждан, которые ранее отказались от получения документов ФНС через госуслуги. Пользователи личного кабинета налогоплательщика на сайте ФНС продолжит получать документы через этот сервис. Заказное письмо по обычной почте направит, если уведомление невозможно доставить ни через личный кабинет ФНС, ни через госуслуги.
4: Учебный год для первоклассников будет короче на неделю, следует из рекомендаций Минпросвещения. Они будут учиться 33 недели, а не 34, как остальные, так как для учеников первого класса предусмотрены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля 2027. Сентябрь и октябрь будут самыми выгодными осенними месяцами для отпуска. Об этом рассказали юристы по трудовому праву. В эти месяцы по 22 рабочих дня, поэтому разница между отпускными и обычной зарплатой будет меньше. В ноябре рабочих дней будет 20. Тем, кто хочет отдохнуть подольше, может подойти именно ноябрь. Благодаря праздничному 4 ноября можно сэкономить один день отпуска. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: Пришло время открыть завесу тайны. Чернокнижник предсказывает жаркие выгоды Влада Автобелогорье. Чистая аура, заряженная на низкие цены. Шанс приобрести новую Гранту с кондиционером от 770 тысяч рублей. Игорь уже купил. Успей и ты. Магистральная 18-35-75-75. Код города 47-22. Район Спутника. Большая выгода. Не магия, а реальность. Подробности уточняйте в отделе продаж «Лада Автобелогорье». Район Спутника. Не оферта.
1: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон». Телефон 372-672. 372-672.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Тетрадь 12 листов 10,90. Шоколад «Россия», щедрая душа, 70 граммов, 66,90.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
7: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойно.

0: стабильная зарплата, удобный график.
1: Звони 8 800 621 75.
0: Негабаритика. Работа рядом.
2: Владис. Агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с Владис без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на владис.ру.
3: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня в регионе ожидается ясная погода без осадков. Днем столбик термометра поднимется до плюс 30 градусов. Ветер юго-западный, слабый или умеренный. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: 2 года не ведаем сна и покоя. Усим шли, когда рядом с домом бои. Атаки на город по матушке кроя. Сидим, притаившись, как те воробьи. Колотится сердце, вздуваются вены, заметив на небе белесый надрез. И стало привычным под звуки сирены от смерти бежать незнакомый подъезд. За счастье увидеть от уха до уха улыбки на лицах друзей и родных. Но мы, богородцы, не падаем духом, хоть нет от обстрелов у нас выходных. Какие б еще не обрушились беды, мы вынесем их, как бывало не раз. А в день неизбежно грядущей победы не скроем промокших от радости глаз. Евгений Харитонов.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.
1: Усталый поступил по жизни, идет и кается судьба, конец пути –

Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На прок...

поспешили солдату письмо передать. Там стояло сначала: «Извини, что молчала».

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35 72 72 35 72 72.
0: Здравствуйте, в студии Татьяна Криницкая. Об актуальных новостях региона к этому часу. В Рио губернатор области принял участие в традиционном августовском педсовете. Ответ на вопрос о формате обучения дадут непосредственно перед началом нового учебного года, рассказал он. Наша задача – организовать образовательный процесс с соблюдением всех возможных мер защиты, подчеркнул Александр Шуваев. Он также напомнил о достижениях белгородского образования. Четвертое место в рейтинге Минпросвещения, третье – Рособнадзора. 137 100-бальных работ на ЕГЭ – это в три раза больше, чем в 2021 году. 11 200-бальников и первый в регионе 300-бальник. Единственный в стране 100-бальник по профильной математике, который окончил только 10 класс. И победа учителя Дмитрия Баланчукова в конкурсе «Учитель года России». В Белгородской области определили лучшего инспектора МЧС по своему профилю. В ходе профессионального конкурса участники показали навыки анализа состояния пожарной безопасности на объектах контроля, оформлению необходимой документации, физическую и строевую подготовку. Звание лучшего сотрудника МЧС региона завоевала старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Новооскольскому округу Анжела Хасанова. Второе место заняла старший инспектор из Валуйского округа Ольга Лебедева. Третье место досталось заместителю начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Губкинскому округу Сергею Коваленко. Учащиеся 10-го медицинского класса Большетроицкой школы Шебекинского округа прошли практику на базе местной центральной районной больницы, включая амбулаторию в селе Белянка. Ребята детально изучили работу ключевых подразделений. В кабинете забора крови школьникам продемонстрировали венозный набор инструментов, в кабинете УЗИ – возможности работы с датчиками. В стоматологическом отделении они наблюдали реальный процесс лечения пациентов. Отдельное внимание – офтальмологическому приему. Будущие медики освоили методику измерения глазного дна. Познакомились и с работой физиотерапевтического отделения. Напомню, проект «Медицинские классы» успешно реализуется в нашем регионе с 2021 года. Он направлен на развитие естественно-научного, предпрофильного и профильного обучения медицинской направленности и отвечает задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». К другим темам. В рамках проекта «К соседям в гости» Красненский округ принял Старооскольцев. В программу визита вошли посещение ЦКР «Радужный», Свято-Ильинского храма и парка Лукоморье. В краеведческом музее группа изучила материалы, отражающие историю и традиции Красненского округа. Отдельным пунктом маршрута стал родник Рубленый, святой источник, который славится чистотой и вкусной водой. Завершилась программа концертом в Камызинском доме культуры. Проект «К соседям в гости» направлен на развитие патриотизма, интереса к истории и современности родного края. Он проходит по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». И в завершении выпуска важная информация для жителей Белгорода. 21 августа запланирован ремонт нескольких участков теплосетей. На время работ до полуночи будет приостановлена подача горячей воды в некоторых домах по улицам Вокзальной, Белгородского полка, Преображенской, Победы, Гражданскому проспекту и проспекту Славы, а также Народному бульвару. Теплоэнергетики приносят извинения за временные неудобства. Информацию об ограничениях можно получить с помощью голосового помощника по телефону 23 29 28, а также в группе компании во ВКонтакте и на официальном сайте РИР Энерго. Пока это все. В студии была Татьяна Криницкая. Еще больше новостей в наших следующих выпусках.

0: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровкино строителей.
2: «Ракетная» – работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8 800 600 ровно 2175. Не говорите -ка, работа рядом.
3: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
3: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
3: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
3: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
3: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня в регионе ожидается ясная погода без осадков. Днем столбик термометра поднимется до плюс 30 градусов. Ветер юго-западный, слабый или умеренный. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: ты герой.
1: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
2: Андрей Дмитриевич Дементьев. Баллада о матери. Постарела мать за много лет, а вести от сына нет и нет. Но она все продолжает ждать, потому что верит, потому что мать. И на что надеется она? Много лет, как кончилась война, много лет, как все пришли назад, кроме мертвых, что в земле лежат. Сколько их в то дальнее село, мальчиков без усых не пришло. Раз в село прислали по весне фильм документальный о войне. Все пришли в кино, и стар, и мал, кто познал войну, и кто не знал. Перед горькой памятью людской разливалась ненависть рекой. Трудно было это вспоминать. Вдруг с экрана сын взглянул на мать. Мать узнала сына в тот же миг, и пронесся материнский крик: «Алексей! Алешенька! Сынок!» Словно сын ее услышать мог. Он рванулся из траншеи в бой. Стала мать прикрыть его собой. Все боялась, вдруг он упадет. Но сквозь годы мчался сын вперед.
3: «Алексей!»
2: — кричали земляки.
3: «Алексей!»
2: — просили.
3: «Да беги!»
2: Кадр сменился. Сын остался жить. Просит мать о сыне повторить. И опять в атаку он бежит. Жив, здоров, не ранен, не убит. «Алексей! Алешенька! Сынок!» Словно сын ее услышать мог. Дома все ей чудилось кино. Все ждала вот-вот сейчас в окно. Посреди тревожной тишины постучится сын ее с войны.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Как хочется не слышать новостей, как хочется вздохнуть.

0: живем. Радио Z.
1: Здесь снова глубокий туман, как тогда все стены дожди. И тихо солдат ей сказал: вернусь я, ты только жди.

нырнул он в седой туман, глотнул свой кровавый бой. Бился солдат, выживал и встал.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Информационный партнер программы «Новости» – компания Trinity Motors, официальный дилер «Солерс» в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? «Солерс» – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. «Солерс» справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку «Солерс Атлант» с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер «Trinity Motors». Звоните 35-72-72. 35-72-72.
0: Здравствуйте, в студии Татьяна Криницкая. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Новые энергоблоки АЭС планируют размещать на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом Владимир Путин заявил на совещании по развитию атомной энергетики. По его словам, в России предполагается ввести около 30 гигаватт новых атомных мощностей, в том числе за счет малых АЭС. Это позволит заменить энергоблоки, которые постепенно выработают свой ресурс, и увеличить общую мощность атомной генерации. Президент также заявил о необходимости развивать серийное производство типовых энергоблоков и наращивать выпуск оборудования для атомной отрасли. Правительство выделило почти 1 миллиард 30 миллионов рублей на обновление парка скорой помощи в регионах. Об этом говорится в распоряжении, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин. За счет федеральных средств закупят 196 автомобилей российского производства класса «Б». Новые машины направят в 18 регионов, которые больше всего нуждаются в обновлении парка. К 2030 году половина рабочих процессов в строительстве и сфере ЖКХ должна быть связана с использованием искусственного интеллекта. Об этом сообщил замглавы Минстроя Константин Михайлик. Планирует внедрить три основные цифровые платформы. Они будут управлять строительством, коммунальной инфраструктурой и проектом «Умный город». По словам Михайлика, первые показатели для регионов и федеральных ведомств на этот год уже определены. Продолжаем выпуск. Стоимость подарка для учителя не должна превышать 3000 рублей. Таковы требования Гражданского кодекса. В этот бюджет можно подобрать полезный и нейтральный подарок. Например, ежедневник, книгу, термокружку, беспроводную зарядку, сертификат в книжный магазин, чай или кофе. Также можно выбрать билеты в театр или музей, сертификат на мастер-класс или подарок, сделанный руками учеников. При этом эксперты советуют избегать слишком личных вещей, денег и алкоголя. Подарок можно дополнить общей открыткой или словами благодарности от класса. Российская молодежь стала меньше курить и употреблять алкоголь. Об этом рассказали в Минздраве. Положительная динамика среди подростков и молодых людей уже заметна, а важную роль в формировании здоровых привычек играет семья. Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что за 6 лет распространенность курения в России снизилась более чем на 27%, а потребление спиртного на 11%. Пока это все. В студии была Татьяна Криницкая. Еще больше новостей в наших следующих выпусках.

0: Реклама. Пришло время открыть завесу тайны. Чернокнижник предсказывает жаркие выгоды Влада Автобелогорье. Чистая аура, заряженная на низкие цены. Шанс приобрести новую Гранту с кондиционером от 770 тысяч рублей. Игорь уже купил. Успей и ты. Магистральная 18-35-75-75. Код города 47-22. Район Спутника. Большая выгода. Не магия, а реальность. Подробности уточняйте в отделе продаж «Лада Автобелогорье». Район Спутника. Не оферта.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в

0: Добровольческое формирование или поступление на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
1: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
2: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон». Телефон 372-672. 372-672.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Тетрадь 12 листов 10,90. Шоколад «Россия», «Щедрая душа», 70 граммов 66,90.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции с 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
7: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
8: Звони 8 800 621 75.
9: Не габаритика. Работа рядом.
10: Владис. Агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с Владис без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на vladis.ru.
11: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.

и смотрю безмятежные сны. Если сердце в огне и глаза не находят спасения в том, что видят вокруг, ты себя укорять не спеши.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня в регионе ожидается ясная погода без осадков. Днем столбик термометра поднимется до плюс 30 градусов. Ветер юго-западный, слабый или умеренный. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.
2: Это небо, синее небо, все помнит.

0: Много от нас.
1: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК Сет Луговая.
2: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Радио Z.
1: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
2: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
1: Здравствуйте, в студии Татьяна Криницкая. Об актуальных новостях региона к этому часу. В Рио губернатор области принял участие в традиционном августовском педсовете. Ответ на вопрос о формате обучения дадут непосредственно перед началом нового учебного года, рассказал он. Наша задача – организовать образовательный процесс с соблюдением всех возможных мер защиты, подчеркнул Александр Шуваев. Он также напомнил о достижениях белгородского образования. 4-е место в рейтинге Минпросвещения, 3-е – Рособнадзора. 137 100-бальных работ на ЕГЭ – это в 3 раза больше, чем в 2021 году, 11 200-бальников и первый в регионе 300-бальник. Единственный в стране 100-бальник по профильной математике, который окончил только 10 класс, и победа учителя Дмитрия Баланчукова в конкурсе «Учитель года России». В Белгородской области определили лучшего инспектора МЧС по своему профилю. В ходе профессионального конкурса участники показали навыки анализа состояния пожарной безопасности на объектах контроля, оформлению необходимой документации, физическую и строевую подготовку. Звание лучшего сотрудника МЧС региона завоевала старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Новооскольскому округу Анжела Хасанова. Второе место заняла старший инспектор из Валуйского округа Ольга Лебедева. Третье место досталось заместителю начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Губкинскому округу Сергею Коваленко. Учащиеся 10-го медицинского класса Большетроицкой школы Шебекинского округа прошли практику на базе местной центральной районной больницы, включая амбулаторию в селе Белянка. Ребята детально изучили работу ключевых подразделений. В кабинете забора крови школьникам продемонстрировали венозный набор инструментов, в кабинете УЗИ – возможности работы с датчиками. В стоматологическом отделении они наблюдали реальный процесс лечения пациентов. Отдельное внимание – офтальмологическому приему. Будущие медики освоили методику измерения глазного дна. Познакомились и с работой физиотерапевтического отделения. Напомню, проект «Медицинские классы» успешно реализуется в нашем регионе с 2021 года. Он направлен на развитие естественно-научного, предпрофильного и профильного обучения медицинской направленности и отвечает задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». К другим темам. В рамках проекта «К соседям в гости» Красненский округ принял Старооскольцев. В программу визита вошли посещение ЦКР «Радужный», Свято-Ильинского храма и парка Лукоморье. В краеведческом музее группа изучила материалы, отражающие историю и традиции Красненского округа. Отдельным пунктом маршрута стал родник Рубленый, святой источник, который славится чистотой и вкусной водой. Завершилась программа концертом в Камызинском доме культуры. Проект «К соседям в гости» направлен на развитие патриотизма, интереса к истории и современности родного края. Он проходит по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». И в завершении выпуска важная информация для жителей Белгорода. 21 августа запланирован ремонт нескольких участков теплосетей. На время работ до полуночи будет приостановлена подача горячей воды в некоторых домах по улицам Вокзальной, Белгородского полка, Преображенской, Победы, Гражданскому проспекту и проспекту Славы, а также Народному бульвару. Теплоэнергетики приносят извинения за временные неудобства. Информацию об ограничениях можно получить с помощью голосового помощника по телефону 23 29 28, а также в группе компании во ВКонтакте и на официальном сайте РИР Энерго. Пока это все. В студии была Татьяна Криницкая. Еще больше новостей в наших следующих выпусках.

Город столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы, на два дня прощаются.

0: поменять.
1: Реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
2: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
3: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
2: Телефон 8-47-22-32-88-53.
4: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С».

0: Е-трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Тамаров.
2: Ракитная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8 800 600 ровно 2175. Негабаритика. Работа рядом.
3: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
3: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
3: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
3: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
3: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: я просто умру.
1: Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня в регионе ожидается ясная погода без осадков. Днем столбик термометра поднимется до плюс 30 градусов. Ветер юго-западный, слабый или умеренный. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

Позвони мне, позвони. Позвони мне, ради Бога. Через время протяни.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722.
1: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
4: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
0: Здравствуйте, в студии Татьяна Криницкая. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Новые энергоблоки АЭС планируют размещать на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом Владимир Путин заявил на совещании по развитию атомной энергетики. По его словам, в России предполагается ввести около 30 гигаватт новых атомных мощностей, в том числе за счет малых АЭС. Это позволит заменить энергоблоки, которые постепенно выработают свой ресурс, и увеличить общую мощность атомной генерации. Президент также заявил о необходимости развивать серийное производство типовых энергоблоков и наращивать выпуск оборудования для атомной отрасли. Правительство выделило почти 1 миллиард 30 миллионов рублей на обновление парка скорой помощи в регионах. Об этом говорится в распоряжении, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин. За счет федеральных средств закупят 196 автомобилей российского производства класса «Б». Новые машины направят в 18 регионов, которые больше всего нуждаются в обновлении парка. К 2030 году половина рабочих процессов в строительстве и сфере ЖКХ должна быть связана с использованием искусственного интеллекта. Об этом сообщил замглавы Минстроя Константин Михайлик. Планирует внедрить три основные цифровые платформы. Они будут управлять строительством, коммунальной инфраструктурой и проектом «Умный город». По словам Михайлика, первые показатели для регионов и федеральных ведомств на этот год уже определены. Продолжаем выпуск. Стоимость подарка для учителя не должна превышать 3000 рублей. Таковы требования Гражданского кодекса. В этот бюджет можно подобрать полезный и нейтральный подарок. Например, ежедневник, книгу, термокружку, беспроводную зарядку, сертификат в книжный магазин, чай или кофе. Также можно выбрать билеты в театр или музей, сертификат на мастер-класс или подарок, сделанный руками учеников. При этом эксперты советуют избегать слишком личных вещей, денег и алкоголя. Подарок можно дополнить общей открыткой или словами благодарности от класса. Российская молодежь стала меньше курить и употреблять алкоголь. Об этом рассказали в Минздраве. Положительная динамика среди подростков и молодых людей уже заметна, а важную роль в формировании здоровых привычек играет семья. Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что за 6 лет распространенность курения в России снизилась более чем на 27%, а потребление спиртного на 11%. Пока это все. В студии была Татьяна Криницкая. Еще больше новостей в наших следующих выпусках.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Реклама. Пришло время открыть завесу тайны. Чернокнижник предсказывает жаркие выгоды Влада Автобелогорье. Чистая аура, заряженная на низкие цены. Шанс приобрести новую Гранту с кондиционером от 770 тысяч рублей. Игорь уже купил. Успей и ты. Магистральная 18-35-75-75. Код города 47-22. Район Спутника. Большая выгода. Не магия, а реальность. Подробности уточняйте в отделе продаж «Лада Автобелогорье». Район Спутника. Не оферта.
1: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он. Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон». Телефон 372-672. 372-672.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Тетрадь 12 листов 10,90. Шоколад «Россия», «Щедрая душа», 70 граммов, 66,90.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции с 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
7: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
8: Звони 8 800 621 75.
7: Негабаритика. Работа рядом.
9: Владис. Агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с Владис без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на владис.ру.
10: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова, 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.

0: прогноз погоды.
1: В субботу, 22 августа, синоптики обещают по области ясную погоду без осадков. Температура воздуха ночью 20-22 градуса. В дневные часы до плюс 32. Ветер юго-западный, слабый или умеренный. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.
0: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
4: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
0: Здравствуйте, в студии Татьяна Криницкая. Об актуальных новостях региона к этому часу. Белгородские ветераны СВО могут пройти углубленную диспансеризацию за один день. Ее для бойцов организует Фонд «Защитники Отечества» и Минздрав страны. Обследование проводят в ведущих медучреждениях. Для жителей муниципалитетов предусмотрена транспортировка до клиники и обратно. В программу дополнительно включен скрининг патологии органов слуха. С начала года углубленную диспансеризацию в регионе прошли уже более 3000 ветеранов и членов их семей. В Красногвардейском округе продолжается ремонт участка автодороги регионального значения Белгород-Новый Оскол-Советская-Веселая-Николаевский. Участок протяженностью более 6 километров начинается недалеко от поворота на лагерь «Чайка», а заканчивается на границе с Новооскольским округом. Также будет отремонтирован подъезд к поселку Николаевскому. Это небольшой населенный пункт Красногвардейского округа. Специалисты уже обновили дорожное полотно, укрепили обочины, обустроили автобусные остановки, установили сигнальные столбики и дорожные знаки. Осталось нанесение разметки. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Продолжаем выпуск. Специалисты поезда здоровья обследовали более 600 жителей Карачанского округа с начала года. За первые 8 месяцев 2026-го в округе организовано 9 выездов мобильного медицинского комплекса. Специалисты провели 988 консультаций, в их числе кардиолог, невролог, офтальмолог, стоматолог, хирург и дерматолог. Медики выполнили значительный объем инструментальных и лабораторных исследований. Отмечу, работа мобильных медкомплексов способствует достижению цели нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Подведены итоги работы регионального центра компетенции в сфере производительности труда в первом полугодии. Очная проверка прошла на предприятиях ПКФ НК и Меридиан Энерго. Специалисты федеральной комиссии оценили результаты реализованных проектов и качество работы экспертов. По итогам Белгородский РЦК соответствует требованиям для получения сертификата. Работа регионального центра компетенции Белгородской области выполняется на достаточно высоком уровне, отметил представитель федерального центра компетенции Максим Клещевников. Всего за первое полугодие 2026-го участниками проекта в регионе стали 5 предприятий. На 4 завершены пилотные проекты по повышению производительности. Обучено более 90 сотрудников. Напомню, федеральный проект «Производительность труда» входит в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика». Предприятиям, желающим принять участие, можно подать заявку на сайте производительность.рф. Подробная информация по телефону в Белгороде 20 19 20. Пока это все. В студии была Татьяна Криницкая. Еще больше новостей в наших следующих выпусках.

0: войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца, присоединяйся к своим.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
2: «Ракетная» – работа рядом с домом. «Не говорите-ка» приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8 800 600 ровно 2175. «Не говорите-ка» – работа рядом.
3: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
3: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
3: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
3: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
3: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55.

0: прогноз погоды.
1: В субботу, 22 августа, синоптики обещают по области ясную погоду без осадков. Температура воздуха ночью 20-22 градуса. В дневные часы до плюс 32. Ветер юго-западный, слабый или умеренный. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях организатор и руководитель автономной некоммерческой организации по оказанию услуг людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, Центр помощи Юлии Немчиновой, Юлия Немчинова. И говорить мы будем о премии «Мы вместе», потому что именно сейчас идет самый разгар конкурса. Сколько человек принимает участие из Белгородской области?
2: В общей сложности было в этом году подано более 66 тысяч заявок. Конкуренция огромная. И очень приятно, что среди нас, среди наших волонтеров, есть как раз и полуфиналисты, и также объявлен результаты регионального этапа. И мы искренне поздравляем всех ребят, которые получили такую высокую награду на региональном уровне. Обязательно будет церемония вручения наград, писем благодарности. Ну и это такая приятная мера поощрения, да, то есть это действительно заслуга тех, кто каждый день в строю, кто каждый день работает над тем, чтобы людям вокруг и белгородцам жилось немножечко лучше. Очень приятно, что наши белгородские волонтеры, наши группы, некоммерческие организации вышли в полуфинал. Скоро будет народное голосование, и я прошу белгородцев поддержать наших волонтеров, потому что это очень важно. Это премия, это большое признание на уровне всей России. Это наш президент Владимир Владимирович, который вручает эту премию, поэтому очень хочется, чтобы на сцене торжественно получали эти награды именно наши земляки, потому что мы, наверное, больше всего достойны.
1: Что нужно сделать для того, чтобы поддержать наших белгородцев?
2: Буквально в сентябре будут объявлены финалисты, и будут сделаны публикации, и каждый может принять участие, оставить свой голос. Я думаю, что это будет широко освещаться в средствах массовой информации. Не проходите, пожалуйста, мимо, потому что действительно для волонтеров это очень-очень важно. Буквально вчера также были объявлены результаты международной премии «Мы вместе» в категории «Лидер НКО». Это закрытая категория, в которой могут принимать участие либо финалисты премии всех лет, либо те, кто попал в топ-100 фонда президентских грантов. И вот к огромному счастью, я и наша организация, наши волонтеры стали победителями регионального этапа и тоже вошли в полуфинал. Сейчас мы будем выполнять специальное задание, где будем указывать, прописывать уже более подробно нашу деятельность, как формируется финансовая устойчивость, какие проекты мы реализуем. И будем тоже надеяться, что попадем в финал, ну, может быть, и станем мы лауреатами, потому что для нас это действительно огромная честь. Есть несколько номинаций. Вот если мы рассматриваем номинацию «Волонтер года» или НКО-проекты, категорию, вот там как раз будет народное голосование. Просто нужно подождать, пока оно откроется. Информационно обязательно это подсветится. И если вдруг любой житель нашего региона увидит случайно где-то вот такой призыв, то, пожалуйста, поддержите наших участников, наших белгородцев, потому что это очень важно. А то, что касается категории «Лидер НКО», там анализируют эксперты. Просто нужно держать кулачки, и мы делаем все возможное для того, чтобы о нас узнала вся Россия, и мы получили поддержку федерального уровня. Любой, кто просто подал заявку на эту премию, имеет возможность стать участником клуба премии «Мы вместе» Белгородской области. Я являюсь руководителем этого клуба, и мы как раз объединяем всех неравнодушных, всех участников премии, помогаем друг другу в реализации наших проектов и выполняем какие-то совместные задачи. И вот как раз один из ярких примеров, когда именно 9 августа после жесточайшего обстрела мы увидели призыв от ресурсного центра добровольчества о возможности принять участие и возможности проявить себя, да, возможности помочь убрать город, помочь пострадавшим людям. Конечно, приехали участники клуба в том числе. Огромная им благодарность, потому что, вы знаете, мы такие, что нас не надо долго упрашивать. Такая вот готовность в любой момент, в любое время суток выполнить любую работу. И мы взяли метлы, мы взяли ведра, помогли коммунальным службам, в уборке, а также закрывали тепловой контур, помогали людям закрыть окна до восстановления, потому что, конечно, мы понимаем, что огромное количество было повреждено жилых квартир, и такая помощь именно волонтерская, она была дополнением очень уместным к работе коммунальных служб и всех, кто участвовал в ликвидации этих последствий.
3: Последствия до сих пор продолжают ликвидировать, и люди, которые остались без жилья, люди, которые остались без вещей первой необходимости, вы им помогаете?
2: Конечно, да. К нам обращаются пострадавшие, и если человек приходит с запросом о помощи, то мы стараемся максимально оказать и гуманитарную помощь, то есть выдать все необходимые предметы, начиная от полотенца, какие-то средства бытовой химии, продукты питания, одежду, обувь, посуду, все-все, что вот человеку необходимо для того, чтобы начать фактически новую жизнь, да, вот с самого начала, потеряв все. Но также мы участвуем и в юридической помощи, оказываем психологическую помощь, потому что для людей важно не только получить что-то материальное, а важно просто, чтобы его выслушали, чтобы кто-то сострадал, чтобы были люди рядом, которые понимают, что человек пережил. И даже иногда невербально просто обнять человека, выслушать его, с ним вместе поплакать, дать ему какие-то слова, да, напутственные. То есть, может быть, что-то сказать ему такое, что немножечко ему станет легче. И мы видим, как это вообще работает. И, может быть, не сразу, а со временем приходит осознание, и эти люди уже приходят с благодарностью. И не просто с благодарностью, а с помощью другим. И вот это самая важная теплота, вот это самое важное милосердие, которое проходит через душу и остается на всю жизнь.
3: А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была организатор и руководитель Центра помощи Юлия Немчинова, Юлия Немчинова. Продолжение нашей беседы слушайте в следующем выпуске. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

Я пройду для тебя, свое сердце храня. Никому эту радость не взять у меня. Дни полет вольных птиц, мне рассвета роса. Отчий дом, дети малые, в моей гроза. Это греет внутри, дает силу дышать. Мое сердце с твоим в одном ритме стучать.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
0: Здравствуйте, в студии Татьяна Криницкая. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Новые энергоблоки АЭС планируют размещать на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом Владимир Путин заявил на совещании по развитию атомной энергетики. По его словам, в России предполагается ввести около 30 гигаватт новых атомных мощностей, в том числе за счет малых АЭС. Это позволит заменить энергоблоки, которые постепенно выработают свой ресурс, и увеличить общую мощность атомной генерации. Президент также заявил о необходимости развивать серийное производство типовых энергоблоков и наращивать выпуск оборудования для атомной отрасли. Правительство выделило почти 1 миллиард 30 миллионов рублей на обновление парка скорой помощи в регионах. Об этом говорится в распоряжении, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин. За счет федеральных средств закупят 196 автомобилей российского производства класса «Б». Новые машины направят в 18 регионов, которые больше всего нуждаются в обновлении парка. К 2030 году половина рабочих процессов в строительстве и сфере ЖКХ должна быть связана с использованием искусственного интеллекта. Об этом сообщил замглавы Минстроя Константин Михайлик. Планирует внедрить 3 основные цифровые платформы. Они будут управлять строительством, коммунальной инфраструктурой и проектом «Умный город». По словам Михайлика, первые показатели для регионов и федеральных ведомств на этот год уже определены. Продолжаем выпуск. Стоимость подарка для учителя не должна превышать 3000 рублей. Таковы требования Гражданского кодекса. В этот бюджет можно подобрать полезный и нейтральный подарок. Например, ежедневник, книгу, термокружку, беспроводную зарядку, сертификат в книжный магазин, чай или кофе. Также можно выбрать билеты в театр или музей, сертификат на мастер-класс или подарок, сделанный руками учеников. При этом эксперты советуют избегать слишком личных вещей, денег и алкоголя. Подарок можно дополнить общей открыткой или словами благодарности от класса. Российская молодежь стала меньше курить и употреблять алкоголь. Об этом рассказали в Минздраве. Положительная динамика среди подростков и молодых людей уже заметна. А важную роль в формировании здоровых привычек играет семья. Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что за 6 лет распространенность курения в России снизилась более чем на 27%, а потребление спиртного на 11%. Пока это все. В студии была Татьяна Криницкая. Еще больше новостей в наших следующих выпусках.

Реклама. Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим.

0: и чаты.
1: Не делитесь личной информацией, не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
1: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
1: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

февраля. А потом будет марш на союз, и Крещатик, и Старый Подол, где разведчику минус и плюс, отчий дом. А потом к силы и ордена, и жестокий душевный надлом, где надежда уйдет, как жена.

когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: В субботу, 22 августа, синоптики обещают по области ясную погоду без осадков. Температура воздуха ночью 20-22 градуса. В дневные часы до плюс 32. Ветер юго-западный, слабый или умеренный. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Радио Z.
1: Фронт на тысячу верст. Под осколками звезд. Как разорванный мост. Фронт на тысячу верст.

тебе чаю. Борщик сделайте мне вчерашний. Отосплюсь, как 3 дня в окопе. Молодой отварю картохи. А сосед наш, седой Прокопий, угостит буженина его крови. Ты прости, что я все обрену. Ты запретная нынче тема. По тебе я скучаю очень. Хоть скачи в блиндажи

нами и Бог, и правда. Хоть порой и бывает грустно. Я воюю за вас, родные. Не печальтесь, не на погосте. Два ранения, две удачи. Было больно, друзьям не легче.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните
3: 505-504, код города 4722.
1: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
4: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
0: Здравствуйте, в студии Татьяна Криницкая. Об актуальных новостях региона к этому часу. Белгородские ветераны СВО могут пройти углубленную диспансеризацию за один день. Ее для бойцов организует Фонд защитники Отечества и Минздрав страны. Обследование проводят в ведущих медучреждениях. Для жителей муниципалитетов предусмотрена транспортировка до клиники и обратно. В программу дополнительно включен скрининг патологии органов слуха. С начала года углубленную диспансеризацию в регионе прошли уже более 3000 ветеранов и членов их семей. В Красногвардейском округе продолжается ремонт участка автодороги регионального значения Белгород-Новый Оскол-Советская-Веселая-Николаевский. Участок протяженностью более 6 километров начинается недалеко от поворота на лагерь «Чайка», а заканчивается на границе с Новооскольским округом. Также будет отремонтирован подъезд к поселку Николаевскому. Это небольшой населенный пункт Красногвардейского округа. Специалисты уже обновили дорожное полотно, укрепили обочины, обустроили автобусные остановки, установили сигнал столбики и дорожные знаки. Осталось нанесение разметки. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Продолжаем выпуск. Специалисты поезда здоровья обследовали более 600 жителей Карачанского округа с начала года. За первые 8 месяцев 2026-го в округе организовано 9 выездов мобильного медицинского комплекса. Специалисты провели 988 консультаций, в их числе кардиолог, невролог, офтальмолог, стоматолог, хирург и дерматолог. Медики выполнили значительный объем инструментальных и лабораторных исследований. Отмечу, работа мобильных медкомплексов способствует достижению цели нацпроекта – продолжительная и активная жизнь. Подведены итоги работы регионального центра компетенции в сфере производительности труда в первом полугодии. Очная проверка прошла на предприятиях ПКФ НК и Меридиан Энерго. Специалисты федеральной комиссии оценили результаты реализованных проектов и качество работы экспертов. По итогам Белгородский РЦК соответствует требованиям для получения сертификата работы регионального центра компетенции Белгородской области выполняется на достаточно высоком уровне, отметил представитель федерального центра компетенции Максим Клещевников. Всего за первое полугодие 2026-го участниками проекта в регионе стали 5 предприятий. На 4 завершены пилотные проекты по повышению производительности. Обучено более 90 сотрудников. Напомню, федеральный проект «Производительность труда» входит в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика». Предприятиям, желающим принять участие, можно подать заявку на сайте производительность.рф. Подробная информация по телефону в Белгороде 20 19 20. Пока это все. В студии была Татьяна Криницкая. Еще больше новостей в наших следующих выпусках.

0: Реклама. Пришло время открыть завесу тайны. Чернокнижник предсказывает жаркие выгоды Влада Автобелогорья. Чистая аура, заряженная на низкие цены. Шанс приобрести новую Гранту с кондиционером от 770 тысяч рублей. Игорь уже купил. Успей и ты. Магистральная 18-35-75-75. Код города 47-22. Район Спутника. Большая выгода. Не магия, а реальность. Подробности уточняйте в отделе продаж «Лада Автобелогорье». Район Спутника. Не оферта.
1: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: Присоединяйся к команде «Русагро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
3: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительных спецтехники. Компания «Асфальтобетон». Телефон 372-672. 372-672.
4: Щедрые цены в нашем Доброцене.
5: Тетрадь 12 листов 10,90. Шоколад «Россия», щедрая душа, 70 граммов, 66,90.
6: Цены для магазинов Белгородской области.
7: Сроки акции 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
8: «Ракитная». Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика.

0: поставщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8 800 600 ровно 2175. Не говорите -ка, работа рядом. Владис. Агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с Владис без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на владис.ру.
1: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
2: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
2: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
2: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
2: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
2: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
3: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: без погоды.
1: В субботу, 22 августа, синоптики обещают по области ясную погоду без осадков. Температура воздуха ночью 20-22 градуса. В дневные часы до плюс 32. Ветер юго-западный, слабый или умеренный. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Всегда перед разлукой обнимите, ведь мы не знаем, сколько проживем. Друг друга в этой жизни берегите, как мы в бою друг друга бережем. Любите и не требуйте отдачи, любите человека просто так. Неважно, кто беднее, кто богаче, неважно, кто здесь умный, кто дурак. Цените время вместе, доверяйте и радуйтесь, как дети, мелочам. Родителей почаще навещайте, молитесь Богу, верьте небесам. Никто не знает, как там дальше будет, но верим, будут солнечные дни. Любите и живите настоящим. Побольше дел, поменьше болтовни. Александр Самойлов, боец специальной военной операции.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
1: Скажи нет, серьезно, не поздно. Скажи нет, мне тогда, как будто не было любви и не надо.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.
0: Информационный партнер программы «Новости» – компания Trinity Motors, официальный дилер «Солерс» в Белгороде.
4: Ваш бизнес требует надежности? «Солерс» – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. «Солерс» справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку «Солерс Атлант» с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер «Trinity Motors». Звоните 35-72-72. 35-72-72.
5: Студия Нгбежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Росстандарт планирует разработать 373 ГОСТа в сфере строительства в 2026-2027 годах. В программу национальной стандартизации на текущий уже включили более 70 новых тем, связанных со строительной отраслью. Уже подготовлен проект ГОСТа по содержанию и ремонту подвалов и технических подполий. Еще один документ будет классифицировать виды работ при капремонте общего имущества в многоквартирных домах. Кроме того, разрабатываются стандарты для технологий умного дома, современных строительных технологий и инженерных систем. Минтранс подготовил новые правила проведения техосмотра, которые должны вступить в силу с 1 сентября следующего года. Главное изменение касается автомобилей такси. Операторы смогут проверять по реестру, есть ли у машины разрешение на перевозку пассажиров. Если автомобиль зарегистрирован как такси, диагностическую карту оформят с учетом более частых сроков техосмотра. Кроме того, перед проверкой специалисты будут сверять не только ВИН и номера кузова, но также госномер, марку, модели, категорию машины. Технические требования к автомобилям при этом менять не планируют. Чтобы получать зарплату в цифровых рублях, россиянам нужно будет открыть специальный кошелек и подать работодателю заявление с реквизитами счета. Об этом рассказала директор Департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина. Цифровой счет должен быть открыт и у самой компании. Зарплату будут перечислять по тому же принципу, что и сейчас. В Центробанке подчеркивают, что использование цифрового рубля для граждан останется добровольным. Самой опасной инфекцией в мире является грипп. Каждый сезон он уносит больше жизней, чем такие заболевания, как лихорадка, денге или эбола, рассказал эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко. Он отметил, что сейчас в мире проявляет активность холера, однако россиянам переживать по этому поводу не стоит, поскольку она не распространяется по стране. В то же время академик предупредил о высоких рисках заражения кишечными инфекциями, особенно в сезон овощей, фруктов и ягод. По словам специалиста, опасность в этом направлении представляют и предприятия общепита. Самая безопасная из всех зависимостей от похвалы и комплиментов, рассказали психологи. Они считают, что такое пристрастие приносит человеку больше пользы, чем шопоголизм, погоня за брендовыми вещами или заедание стресса. Если человек нашел для себя такую форму получения эндорфина и серотонина, хорошо. Получение радости в виде комплимента – это минимальное зло. Просто надо идти в места, где люди симпатизируют, где гарантированно их получишь. На работе, в общественном транспорте, туда, где уже похвалили, объяснили психологи. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте успешны!

меру скромная и разудалая, гениальная и бездарная. Ее можно любить и гордиться страной, ну а можно жалеть и сердиться порой.

0: Район спутника. Большая выгода. Не магия, а реальность. Подробности уточняйте в отделе продаж «Лада Авто Белогорье». Район спутника. Не оферта.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Присоединяйся к команде «Русагро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
3: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровкино строителей.
4: Щедрые цены в нашем доброцене.
5: Тетрадь 12 листов 10,90. Шоколад «Россия», «Щедрая душа», 70 граммов 66,90.
6: Цены для магазинов Белгородской области.
7: Сроки акции 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
8: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
9: Звони 8-800-621-75.
8: Не габаритика. Работа рядом.
10: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: прогноз погоды.
1: В субботу, 22 августа, синоптики обещают по области ясную погоду без осадков. Температура воздуха ночью 20-22 градуса. В дневные часы до плюс 32. Ветер юго-западный, слабый или умеренный. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях организатор и руководитель автономной некоммерческой организации по оказанию услуг людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, Центр помощи Юлии Немчиновой, Юлия Немчинова. И говорить мы будем о премии «Мы вместе», потому что именно сейчас идет самый разгар конкурса.
2: Сколько человек принимает участие из Белгородской области?
3: В общей сложности было в этом году подано более 66 тысяч заявок. Конкуренция огромная. И очень приятно, что среди нас, среди наших волонтеров, есть как раз и полуфиналисты, и также объявлены результаты регионального этапа. И мы искренне поздравляем всех ребят, которые получили такую высокую награду на региональном уровне. Обязательно будет церемония вручения наград, писем благодарности. Ну и это такая приятная мера поощрения, да, то есть это действительно заслуга тех, кто каждый день в строю, кто каждый день работает над тем, чтобы людям вокруг и белгородцам жилось немножечко лучше. Очень приятно, что наши белгородские волонтеры, наши группы, некоммерческие организации вышли в полуфинал. Скоро будет народное голосование, и я прошу белгородцев поддержать наших волонтеров, потому что это очень важно. Это премия, это большое признание на уровне всей России. Это наш президент Владимир Владимирович, который вручает эту премию, поэтому очень хочется, чтобы на сцене торжественно получали эти награды именно наши земляки, потому что мы, наверное, больше всего достойны.
2: Что нужно сделать для того, чтобы поддержать наших белгородцев?
3: Буквально в сентябре будут объявлены финалисты, и будут сделаны публикации, и каждый может принять участие, оставить свой голос. Я думаю, что это будет широко освещаться в средствах массовой информации. Не проходите, пожалуйста, мимо, потому что действительно для волонтеров это очень-очень важно. Буквально вчера также были объявлены результаты международной премии «Мы вместе» в категории «Лидер НКО». Это закрытая категория, в которой могут принимать участие либо финалисты премии всех лет, либо те, кто попал в топ-100 фонда президентских грантов. И вот к огромному счастью, я и наша организация, наши волонтеры стали победителями регионального этапа и тоже вошли в полуфинал. Сейчас мы будем выполнять специальное задание, где будем указывать, прописывать уже более подробно нашу деятельность, как формируется финансовая устойчивость, какие проекты мы реализуем. И будем тоже надеяться, что попадем в финал, ну, может быть, и станем мы лауреатами, потому что для нас это действительно огромная честь. Есть несколько номинаций. Вот если мы рассматриваем номинацию «Волонтер года» или НКО-проекты, категорию, вот там как раз будет народное голосование. Просто нужно подождать, пока оно откроется. Информационно обязательно это подсветится. И если вдруг любой житель нашего региона увидит случайно где-то вот такой призыв, то, пожалуйста, поддержите наших участников, наших белгородцев, потому что это очень важно. А то, что касается категории «Лидер НКО», там анализируют эксперты. Просто нужно держать кулачки, и мы делаем все возможное для того, чтобы о нас узнала вся Россия, и мы получили поддержку федерального уровня. Любой, кто просто подал заявку на эту премию, имеет возможность стать участником клуба премии «Мы вместе» Белгородской области. Я являюсь руководителем этого клуба, и мы как раз объединяем всех неравнодушных, всех участников премии, помогаем друг другу в реализации наших проектов и выполняем какие-то совместные задачи. И вот как раз один из ярких примеров, когда именно 9 августа после жесточайшего обстрела мы увидели призыв от ресурсного центра добровольчества о возможности принять участие и возможности проявить себя, да, возможности помочь убрать город, помочь пострадавшим людям. Конечно, приехали участники клуба в том числе. Огромная им благодарность, потому что, знаете, мы такие, что нас не надо долго упрашивать. Такая вот готовность в любой момент, в любое время суток выполнить любую работу. И мы взяли метлы, мы взяли ведра, помогли коммунальным службам, в уборке, а также закрывали тепловой контур, помогали людям закрыть окна до восстановления, потому что, конечно, мы понимаем, что огромное количество было повреждено жилых квартир, и такая помощь именно волонтерская, она была дополнением очень уместным к работе коммунальных служб и всех, кто участвовал в ликвидации этих последствий.
2: Последствия до сих пор продолжают ликвидировать, и люди, которые остались без жилья, люди, которые остались без вещей первой необходимости, вы им помогаете?
3: Конечно, да. К нам обращаются пострадавшие, и если человек приходит с запросом о помощи, то мы стараемся максимально оказать и гуманитарную помощь, то есть выдать все необходимые предметы, начиная от полотенца, какие-то средства бытовой химии, продукты питания, одежду, обувь, посуду, все-все, что вот человеку необходимо для того, чтобы начать фактически новую жизнь, да, вот с самого начала, потеряв все. Но также мы участвуем и в юридической помощи, оказываем психологическую помощь, потому что для людей важно не только получить что-то материальное, а важно просто, чтобы его выслушали, чтобы кто-то сострадал, чтобы были люди рядом, которые понимают, что человек пережил. И даже иногда невербально просто обнять человека, выслушать его, с ним вместе поплакать, дать ему какие-то слова, да, напутственные, то есть, может быть, что-то сказать ему такое, что немножечко ему станет легче. И мы видим, как это вообще работает. И, может быть, не сразу, а со временем приходит осознание, и эти люди уже приходят с благодарностью. И не просто с благодарностью, а с помощью другим. И вот это самая важная теплота, вот это самое важное милосердие, которое проходит через душу и остается на всю жизнь.
2: А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была организатор и руководитель Центра помощи Юлии Немчиновой Юлия Немчинова. Продолжение нашей беседы слушайте в следующем выпуске. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35 72 72 35 72 72.
0: Здравствуйте, в студии Татьяна Криницкая. Об актуальных новостях региона к этому часу. Белгородские ветераны СВО могут пройти углубленную диспансеризацию за один день. Ее для бойцов организует Фонд «Защитники Отечества» и Минздрав страны. Обследование проводят в ведущих медучреждениях. Для жителей муниципалитетов предусмотрена транспортировка до клиники и обратно. В программу дополнительно включен скрининг патологии органов слуха. С начала года углубленную диспансеризацию в регионе прошли уже более 3000 ветеранов и членов их семей. В Красногвардейском округе продолжается ремонт участка автодороги регионального значения Белгород-Новый Оскол-Советская-Веселая-Николаевский. Участок протяженностью более 6 километров начинается недалеко от поворота на лагерь «Чайка», а заканчивается на границе с Новооскольским округом. Также будет отремонтирован подъезд к поселку Николаевскому. Это небольшой населенный пункт Красногвардейского округа. Специалисты уже обновили дорожное полотно, укрепили обочины, обустроили автобусные остановки, установили сигнальные столбики и дорожные знаки. Осталось нанесение разметки. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Продолжаем выпуск. Специалисты поезда здоровья обследовали более 600 жителей Карачанского округа с начала года. За первые 8 месяцев 2026-го в округе организовано 9 выездов мобильного медицинского комплекса. Специалисты провели 988 консультаций, в их числе кардиолог, невролог, офтальмолог, стоматолог, хирург и дерматолог. Медики выполнили значительный объем инструментальных и лабораторных исследований. Отмечу, работа мобильных медкомплексов способствует достижению цели нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Подведены итоги работы регионального центра компетенции в сфере производительности труда в первом полугодии. Очная проверка прошла на предприятиях ПКФ НК и Меридиан Энерго. Специалисты федеральной комиссии оценили результаты реализованных проектов и качество работы экспертов. По итогам Белгородский РЦК соответствует требованиям для получения сертификата работы регионального центра компетенции Белгородской области выполняется на достаточно высоком уровне, отметил представитель федерального центра компетенции Максим Клещевников. Всего за первое полугодие 2026-го участниками проекта в регионе стали 5 предприятий. На 4 завершены пилотные проекты по повышению производительности. Обучено более 90 сотрудников. Напомню, федеральный проект «Производительность труда» входит в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика». Предприятиям, желающим принять участие, можно подать заявку на сайте производительность.рф. Подробная информация по телефону в Белгороде 20 19 20. Пока это все. В студии была Татьяна Криницкая. Еще больше новостей в наших следующих выпусках.

разлука. На небесах нет страха, если смотреть без звука. Их синева упруга. Хочешь, смешай в мольберте.

0: Радио Z. Звук отечества, что громок и понятен.
1: Дали мне судьба удачи,

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Ракетная. Работа рядом с домом. Не говорите-ка, приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа.
4: Звони 8-800-600-21-75.
3: Не говорите-ка, работа рядом.
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
4: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

на краю земли незримые границы, там, где ветры рвут и морю нет конца, там в туманной дали нет минут печали, там куют из юноши мужчину-погранца.

краю земли незримые границы. Там, где небо синь сливается с водой,

Легкий дым от костра. Тишиной ночь наполнена. Что случилось со мной? Никому не понять. Почему в этой жизни

0: прогноз погоды.
1: В субботу, 22 августа, синоптики обещают по области ясную погоду без осадков. Температура воздуха ночью 20-22 градуса. В дневные часы до плюс 32. Ветер юго-западный, слабый или умеренный. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
1: Небо этого дня ясное, но теперь в нем броня лязгает, а по нашей земле гул стоит, и деревья в смоле.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 47-22. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35 72 72 35 72 72.

0: Севастополь и Керчь.
1: Радио З.
2: Счастье вдруг в тишине постучалось в дверь. Неужели

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
2: Звони 8 800 621 75.
1: Не габаритика. Работа рядом.

0: Радио Z. Без помех к успеху.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

тринь траву. А дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трынь траву на поляне, и от

0: прогноз погоды.
1: В субботу, 22 августа, синоптики обещают по области ясную погоду без осадков. Температура воздуха ночью 20-22 градуса. В дневные часы до плюс 32. Ветер юго-западный, слабый или умеренный. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Я восхищаюсь мужеством солдат. Я вижу, как бывает нелегко, но терпят, стиснув зубы, не скулят. И бьются парни всем смертям назло. Я понимаю горе матерей, два сына тоже у меня растут. Своей молитвой мамы сыновей из пекла раз за разом достают. Я поражаюсь стойкости отцов. Когда на сердце больно, хоть кричи, умело прячут слезы от бойцов. Ведь мальчики не плачут, сам учил. Я восхищаюсь каждым из врачей, которые забыли про покой во тьме бессонных фронтовых ночей, спасая жизни наших мужиков. Я восхищаюсь верностью невест. Я тоже знаю, что такое ждать и на себе тащить нелегкий крест, молясь, чтобы вернулся твой солдат. Я восхищаюсь русскими людьми. Вот кто добра и мужества оплот. И как бы ни было вам трудно, черт возьми, но продолжает помогать народ. Я вам желаю счастья и добра, и неба мирного скорей над головой. Пусть поскорей закончится война, и ваш солдат вернется к вам живой.

0: Теряя лучших, но всегда стремимся быть покрепче. Не то, что раньше было проще или как-то легче.
1: Поставим точку и начнем сначала. Жизнь циклична, переживем, да тяжело, но будет все отлично.

сдается. Нас не сломить и не согнуть. Тот, кто с верой в душе остается, тому освятится путь.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

Внимание, внимание! Отбой ракетной опасности. Отбой ракетной опасности. Отбой ракетной опасности.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Сет».

Как вам без нас? Озовитесь, друзья! Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: «Ракетная» – работа рядом с домом. «Не говорите-ка» приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8 800 600 ровно 21 75. «Не говорите-ка» – работа рядом.
2: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
2: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
2: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
2: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
2: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
4: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
1: Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там и монтажники, и высотники, да.

0: и плотники, но сожалений горьких нет, как нет там и монтажники, вы сотники, да, и с высоты вам шлем привет.
1: Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: В субботу, 22 августа, синоптики обещают по области ясную погоду без осадков. Температура воздуха ночью 20-22 градуса. В дневные часы до плюс 32. Ветер юго-западный, слабый или умеренный. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

то день уходит с земли. Час вечерний, спой мне, этот день, быть может, где-то вдали. Мы не однажды вспомним, вспомним, как прозрачный месяц плывет.

0: Радио Z.
1: Гордимся, оповещаем, вещаем.
2: Согласно нормам русского языка, слово «русский» является прилагательным и отвечает на вопрос «какой», а не «кто», как, например, существительные «француз», «грузин» или «белорус». То есть сам язык определил, что любой человек может быть русским, и армянин, и татарин, и еврей, если образ мыслей и осознание себя в мире совпадает с тем, что можно описать словом «русский».

0: свернуть.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

и днем, и ночью, всем святым. Я в это верю беззаветно.

0: плачу от счастья, когда ты вернешься домой.
1: Радио Z. Без помех к успеху.

Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.

0: прогноз погоды.
1: В субботу, 22 августа, синоптики обещают по области ясную погоду без осадков. Температура воздуха ночью 20-22 градуса. В дневные часы до плюс 32. Ветер юго-западный, слабый или умеренный. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая» – пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
0: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
0: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
0: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
0: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

тобой я могу быть собой. Раздеться и не бояться. Наверное, это и есть любовь. Позволить себе обнажаться. С тобой хочу весь путь свой пройти. Как себе тебе доверяю. Только прошу, не подведи, умоляю.

0: Радио Z. Гордимся, оповещаем, вещаем.
1: Ждет она меня, ждет. Да и я-то не стальной. Поезд мчит меня вперед. Скоро уж перрон родной. Скоро уж обнимемся и взлетим под небеса. Льется песни голос твой. Льется все привет родной. Ждет она меня, ждет.

на меня ждет. Это ли не чудеса? Забивали год в год, схоронили небеса.

И счастье с улицы на улицу лишь только к нашему крыльцу. Ждет она меня,

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

тебе подарить? Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей?

0: прогноз погоды.
1: В субботу, 22 августа, синоптики обещают по области ясную погоду без осадков. Температура воздуха ночью 20-22 градуса. В дневные часы до плюс 32. Ветер юго-западный, слабый или умеренный. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16.

0: Радио Z.
1: Звуком высекаем огонь из людских сердец.

ухожу. И не сплю я, и все надоело, и нет больше сил. Но стоп-кран я сорвал и на юг покатил.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио Z.
1: Мы так боимся возраста примет и прячем взгляд, и выглядим устало. Еще вчера нам было 20 лет, дня не прошло, а юности

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: правда любишь или врешь?
1: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
2: Опустилась на цветы ночь росой холодною.

Радио Зет. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.